большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаяние бесов удавка, ты пойми, что душа как руда. В этой жизни идет переплавка перед тем,

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги.

К Тебе, Господи, воздвигло душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет.

очи мои войны ко Господу, яко то исторнит от сети нози мои. Призри на мей, помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердце моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и оставився грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое. Яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Неси дох сонным суетным, и со законопреступными не вниду. Возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи. Еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогошей подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господни, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможи мне и процвете плоть моя, и волею моей исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овны, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое, ибо их смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставивши мя и припитаешь мя, изведеши мя от сети сия и уже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя еси, Господи Божий истины. Возненавидел еси и хранящие суеты вотче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил еси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от мене, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есмь от лица очию Твоею, сего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь им. Утвержу на Тя очи мои, не будете, яко конь и меск, им же не есть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои, Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздажь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя и нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист Святому Духу. Придите, верни Духа Святого, прославим сошествие, иже от отеческих недр на апостолов излився, яко водами, боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновление, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ангели на небеси светлыми хорами, Духу Святому несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, Душе непостижимой, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего». Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красото неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное хвалу нашу, приди и дашь нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная, всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Видением огненных языков во свете и дыхании бурнем и радостотворнем сниди Дух Святый на апостолов, пламенем Его объятий рыбари, мир весь в Церковь Христову призваша, беды на суше и водах радостно терпящие, лютых смертей не убоящися, и во всю землю изыди вещание их, аллилуйя». Чаша дождеродно огнеточивая, излившаяся на апостолов в горнице Сионской, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже Душе Святый, не спасли и на нас премудрость Твою. Приди, Освятителю и Хранителю Церкви, приди и дашь едино сердце и едины уста верным Твоим, приди и воспламени наше хладное бесплодное благочестие, приди и разжени огостевающий над землею мрак безбожия и нечестия, приди и дашь нам вкусить, яко благ еси, приди и настави нас на всякую истину, приди и вся помышление наше покори владычеству Твоему, приди мудрости непостижимая, и ею же веси судьбами спаси нас, приди утешителю души святые и вселися в ны. Тайна глубочайшая, Боже, души непостижимые, со Отцем и Словом Создателю всех, Ты украсил еси горние чины ангелов во храме неприступного света, Ты возвал к бытию хоры огненных светил с великолепием славы, Ты, плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий, и всякое дыхание поет Тебе хвалу, аллилуйя». Альфа и Омега, начало и конец, Ты, Душе вечный, необъятную силою парения над водами и страшным кругообстоянием животворилось и всех и вся, от живоносного дыхания Твоего из безвидной бездны воссияла есть неизреченная красота первозданного мира, сего ради взываем Ти». Приди, великий, и в малом цветке, и в небесней звезде, приди всяким дыханием на небеси и на земли хвалимый, приди сокровище многообразных даров неисчерпаемое и красота вечная, приди и озари мрачный хаос моей души, приди и благодатью Твоею семя жизни духовное оживи в нас, приди и духом света и крепости колеблющееся произволение наше утвердим, приди и в светлый образ Твой устрой мрачное безобразие души моей, приди и яви нас новою тварью во Христе, приди утешителю души святые и вселися в ны, непостижимые всеблаги, Ты облеклась и пречистую Деву Марию, вослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Матерью Бога, Царицею ангелов, спасением людей,
Силою примирною ты возносишь их до третьего небесе, ты уязвляешь их сердца красотою небесною, влагая в их речи жгучие стремления, влекущие людей к Богу. Ты обращаешь и последних грешников, и полные горнего восторга поют они тебе «Аллилуйя». Святым Духом всяка душа живится, Его силою восстановятся к общению воскресения вся создания в последний час нынешнего века и в первый будущего, тогда воздвигни нас из гробов не к осуждению, но к божественному блаженству со всеми святыми и с близкими нам». Приди и избави нас от смерти духовной, приди и дай нам всегда память смертную, приди и пред кончиною насыти нас телом и кровью Христа, приди и дай нам успение тихое с чистою совестью, приди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна, приди и буди с нами, егда предстанем оному страшному судьи, приди и сподоби нас увидеть и с радостью ли ликующее утро вечности, приди и яко солнце просвети тогда бессмертное телеса наша, приди утешителю души святы и вселися в ны, услышав глас твой, аще кто жаждет, да грядет ко мне и допиет, молим тя, Сыне Божий, утоли нашу духовную жажду, дай нам воду живую, и злей нам от Духа Святаго Твоего, да не возжаждем вовеки, с умилением поюще «Аллилуйя». Нетленный, несотворенный, вечный, щедрый душе, праведных хранителю и грешных очищением, освободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатного света Твоего вопиющих Ти. Приди, все боги, и дай нам умиление источник слез, приди и научи нас поклоняться Тебе духом и истиною, приди истине вечная и уясни недоумение ума нашего скудного, приди, жизнь нестареемая, и отжени от нас прельщение краткого века сего, приди, свете незаходимый, и рассей мрак страстей наших и уныния, приди, вечно юная сила, освежи изнемогающих чад Твоих, приди, бесконечная радость, и забудутся невзгоды временные, приди, и иссохшую землю душ наших плодоносну покажи, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ликуй, черь света, святая Мати Сион, украшайся, великая невеста, небеси подобная, светло блистающая Вселенская Церковь Христова, на Тебе почивая Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая восполняя, и мертвая духом оживляя, и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно о Тебе зовущих, Аллилуйя». В мире скорб не будет, и рече Господь, где обрящим отраду, и кто утешит нас, душе утешителю, Ты утоли наши печали, ходатайствуй у нас воздыхание неизреченными, облегчи сердца молящихся Тебе. Приди, сладкая прохлада труждающихся и обремененных, приди, собеседниче узников и спутниче гонимых, приди, пища алчащих и нищетой изнуренных, приди, пристанище сирым и вдов утешением, приди и уврачуй страсти души телес наших, приди и посети всех жаждущих Твоего озарением, приди и поддержи беспомощных и слабых, приди и научи нас в привременных скорбях обретать и надежду вечной радости, приди, утешителю души святые, вселися в ны. На Святаго Духа хулившему не проститься ни в сем веце, ни в будущем, рече Господь, слышаще сие трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными, не уклони сердца наша в словеса лукавстве, обрати от расколов ересей безбожия всех заблудших, и в церкви первенец подоби во веки веков воспевать «Аллилуйя». Егда отступил Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю, такой аз в день уныния и ожесточения моего да разумею, яко несть во мне Бога, но дай мне не ослабно звать и тя души моей отрадо, донди же свет

0: лютую бурю смятения и раздражения. Приди и успокой озлобленных житейскими невзгодами. Приди и смягчи сердце в день ожесточения и гнева. Приди и облегчи согбенных тяжестью креста. Приди и сокруши козни смущения и страхования духов тьмы. Приди и воссияй нам свет Твой благий. Приди и вдохни в нас великодушие, да терпением спасем души наша. Приди, утешителю души святы, и вселися в ны. Спаси нас, Отче Небесный, мы несчастные, жалкие и слабы, и наги духовно, даруй нам злато Твое огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наши, благодать животворящего Твоего Духа, да снидет в нечистие сосуды душ наших и возродит поющих Аллилуйя. Яко Вавилонская башня рушится счастье земное, жалки вся начинания человеческие. Благо мне, як усмирил меси, яко открылось мне в согрешениях и падениях моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творить и ничего же, но благодатью Твоею уповаем спастися. Приди, премудрый строитель жизни, приди, да разумеем и мы спасительные пути Твоя. Приди, яко молния, и освети цель нашего бытия. Приди и благослови всякое благое начинание. Приди и буди помощником в добрых делах. Приди, озаряя в час недоуменный. Приди, даруя дух покаяния. Да отвратятся тем грядущие на мир беды. Приди и научи нас присно творить и волю Твою. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал еси, и же от Духа Святаго и Марии Девы во человече вся кровью Своею весь мир искупил, на кресте простирая зиждительные руцы до звезд, тем же всю тварь свободить чад Божиих содела, сего ради Отцу возлюбленному Сыну искупившему и Духу освящающему поем Аллилуйя. Дух животворящий, яко голубь сошедый на Христа во Иордане, опочил есть и на мне прикупели крещение, но помрачися доброта Его от тьмы грехопадений моих, яко путник заблудшийся, ночью в лесу ожидает зари, тако я с жажду лучей Твоих блаже, да не погибну до конца». Приди ко мне, запечатленному страшным и великолепным именем Твоим. Приди и дашь мне зреть мое прегрешение. Приди и облегчи совесть мучимую и нещадно палимую. Приди, обнови омраченный Твой образ. Приди и рассея греховное видение, приди и научи сострадать и чуждему горю, приди и подвигни мя любить и всякое создание Твое, приди и воздашь мне радость спасения Твоего, приди, утешителю души святы и вселися в ны. Дух Святый возрождает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, венчает праведников, связует состав церковный, хлеб и вино совершает телом и кровью божественными, о глубино богатства и премудрости Божией, даруй нам венец Твоих даров, всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, до зарения ею, як чада света, поем Аллилуйя. Кто нас отлучит от любви Божией, скорбли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беды, или меч, аще всего лишимся на земле, имо мы наследие неувядаемое на небеси, но даруй нам, Господи, любите Тя не словом или языком, но истинным делом и подвигом всей жизни». Приди, души всесильные, и умножи в нас всепобеждающую веру. Приди и дашь нам непрестанное горение молитвенное. Приди, да не охватеет любовь наша в среде все беззаконие, приди и не дай ж нам отпасть во дни гонения и посмеяния веры, приди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов, приди и оживи сердца наше кроплением росы Твоя, приди и непостыдное упование на милость и помощь Божию всели в нас, приди, уврачуй, освяти и восстави нас, блаже Твою благодатью, приди, утешителю души святы и вселися в ны. Так оглаголит Господь, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынови и чери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы сония увидят, души всежеланные дашь, хотя единую от крупиц трапезы сынов утешения Твоего и нам, пламенно зовущим Аллилуйя». Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, ты воссияешь и в тайнике души, но незабвенно есть святолитие откровения твоего, от него же страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподобяще в земном житии чистым сердцем узреть тя и нам, молящимся Тебе. Приди, светоподательная молния вечности, приди и озари нас невечерним сиянием Твоим. Приди, сокровище смиренно мудрых и веселье кротких, приди, водоживая и прохладная среди зноя страстей, приди, ибо вдали от Тебе несть радости и покоя, приди, ибо с Тобою всюду небесное царство, приди и возгрей любовь Божию в охладевших сердцах наших, приди и напечатлей в души солнцевидный лик Твой, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Благости рекой неистощимая, души грехов разрешителю, прими моление наше о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления, всех приведи к вечному царствию Святые Троицы, да упразднится тобою последний враг смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь бессмертия, Аллилуйя». Зрю духом град Божий Иерусалим небесный, яко невеста украшенный солнцевидный торжествующий, слышу ликование праведных на трапезе Господней и голосы ангелов и пресветлого Господа посреди избранных своих. Все отбеже болезни, печали, воздыхания, Царь небесный, седмирицею даров своих, сподоби нас сия вечной радости в Бозе зовущих Ти. Приди, Царю Небесный, и седмирицею даров Твоих, нищету нашу духовную покрый. Приди и духом ведения и благочестия сердца наше умили. Приди и возбуди в нас жажду загробного бытия. Приди и запечатлей в души чаяние жизни нетленного века. Приди и открой нам радость грядущего царствия. Приди и дай нам снегосветлую ризу чистоты. Приди и возьми нас на брак агнчий. Приди и сподоби вечной славе Твоей царствовать им. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. О светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческая и во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних, да воспоет Аллилуйя». О светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних да воспоет Аллилуйя». О светоносная пучина, спасающая любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззакониях род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних, да воспоет, аллилуйя». Ангели на небеси, светлыми хорами Духу Святому, несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимы, за вся явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего». Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное, хвалу нашу, приди и дай нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная и всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые и вселися в ны, придите вернее Духа Святого прославим сошествием, и же от отеческих недр на апостолов излився, яко водами боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновлением, и горняя слава сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Царю небесный и утешителю всеблагие души истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почивай, независный источниче дарований божественных, разделяя их коему жду, яко же хощеши, им же и мы недостойнее освятихомся и на знамена не есмы в день крещения нашего, призри на молитву раб своих, приди к нам, вселися в ны и очисти души наши, да будем уготовани в жилище Пресвятые Троицы, ей о все благие не возгнушайся нашей нечистоты и ран греховных, но исцели я все врачующим помазанием Твоим, просвети наш ум, да разумеем суету мира, и я же в мире, оживи нашу совесть, да немолчно возвещает нам, я же подобаю творите, я же отметати, исправи и обнови сердце, да не источает день и ночь помышлений злых и желаний неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, им же помрачается в нас драгоценный образ Божий, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подай же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да исправив расслабленное сердца и колено, не леностно течем по пути заповедей святых, и тако избегая всякого греха и исполняя всякую правду, сподобимся улучить и кончину мирную и непостыдную, в нити в Иерусалим небесный, и там упоклонятися Тебе купно со Отцем и Сыном, по яво веки веков, Троице Святая, слава Тебе, аминь. Души святые, всю вселенную собою наполняя, и всем жизнь подавая, от скверных же человек удаляяся, смиренно молю тебя, не гнушайся нечистоты души моей я, но приди и вселися в мя и очисти мя от всякие греховные скверны, да помощью твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и так упрославлю тебя со Отцем и Сыном во веки веков. Аминь. Благословен Иси Христе Боже наш, и же премудривовцы явлей, ниспославим Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Егда снишел язык и слия, разделяше язык и вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призвам, и согласно славимся Святого Духа. Апостоли сошествия утешителя зряще удивишеся, как увиди огненных язык явися Дух Святый. Радуйся, Царице, Матеродевственная Слава, всякобо удобообращательная, Богоглаголевая, уставе тиствовать и не могут, Тебе петь и достойно, изумевает же ум всяк Твое Рождество разумети, тем же Тя согласно славием. Величаем, величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим все Святаго Духа Твоего, Его же от Отца послал Еси, божественным учеником Твоим.
1: Аминь.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

Кто даст смерть вместо тебя сладчайшей? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат лжеучений и цитат.

прок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

европейцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли Отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

Вся стыдом словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаяние бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак.

Веки веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

К Тебе, Господи, воздвигло душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи имя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынако Господу, яко то исторнит от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави Боже Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю Тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогошей подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господни, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти, благая Господня, на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможи мне и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи,

Искую. Глаз Господень, свершающий елени и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилась и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвелась и от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, вы преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей внегда сходить ими во истление. Еда исповестся Тебе перст или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай мя, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси и хранящие суеты вотче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от мене. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех во исступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает.

Святыню. Мужайтесь и да крепится сердце ваше, все уповающее на Господа. Блаженни иже оставившися беззакония и иже прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви. И ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя, избави мя от обошедших мя. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тебя очи мои. Не будете я как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии сердце.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тебя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи, Господи. Ниже да рекут в руки наши пришелы сии нам преданные сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежа и согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, я к Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист Святому Духу. Придите, верний Духа Святаго, прославим сошествие, иже от отеческих недр на апостолов излився, яко водами, боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновление, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ангели на небеси светлыми хорами, Духу Святому несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимой, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего». Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное хвалу нашу, приди и дай нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная, всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Видением огненных языков во свете и дыхании бурнем и радостотворнем сниди Дух Святый на апостолов, пламенем Его объятий рыбари, мир весь в Церковь Христову призваша, беды на суше и водах радостно терпяще, лютых смертей не убоящася, и во всю землю изыди вещание их, аллилуйя». Чаша дождеродно огнеточивая, излившаяся на апостолов в горнице Сионстей, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже, Душе Святый, ниспосли и на нас премудрость Твою. Приди, Освятителю и Хранителю Церкви, приди и дашь едино сердце и едины уста верным Твоим, приди и воспламени наше хладное бесплодное благочестие, приди и разжени огостевающий над землею мрак безбожия и нечестия, приди и дашь нам вкусить, яко благ еси, приди и настави нас на всякую истину, приди и вся помышление наше покори владычеству Твоему, приди мудрости непостижимая, и ею же веси судьбами спаси нас, приди утешителю души святые и вселися в ны. Тайна глубочайшая, Боже, души непостижимые, со Отцем и Словом Создателю всех, Ты украсил еси горние чины ангелов во храме неприступного света, Ты возвал к бытию хоры огненных светил с великолепием славы, Ты, плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий, и всякое дыхание поет Тебе хвалу, аллилуйя». Альфа и Омега, начало и конец, Ты, Душе Вечный, необъятною силою парения над водами и страшным кругообстоянием животворилось и всех и вся, от живоносного дыхания Твоего из безвидные бездны воссияла есть неизреченная красота первозданного мира, сего ради взываем Ти». Приди, великий, и в малом цветке, и в небесней звезде, приди всяким дыханием на небеси и на земли хвалимый, приди сокровище многообразных даров неисчерпаемое и красота вечная, приди и озари мрачный хаос моей души, приди и благодатью Твоею семя жизни духовное оживи в нас, приди и духом света и крепости колеблющееся произволение наше утверди, приди и в светлый образ Твой устрой мрачное безобразие души моей, приди и яви нас новою тварью во Христе, приди, утешителю души святы и вселися в ны, непостижимые всеблаги, Ты облеклась и пречистую Деву Марию, вослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Матерью Бога, Царицею ангелов, спасением людей,
Силою примирною ты возносишь их до третьего небесе, ты уязвляешь их сердца красотою небесною, влагая в их речи жгучие стремления, влекущие людей к Богу. Ты обращаешь и последних грешников, и полные горнего восторга поют они тебе «Аллилуйя». Святым Духом всяка душа живится, Его силою восстановятся к общению воскресения вся создание в последний час нынешнего века и в первый будущего, тогда воздвигни нас из гробов не к осуждению, но к божественному блаженству со всеми святыми и с близкими нам». Приди и избави нас от смерти духовной, приди и дашь нам всегда память смертную, приди и пред кончиною насыти нас телом и кровью Христа, приди и дашь нам успение тихое с чистою совестью, приди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна, приди и буди с нами, егда предстанем оному страшному судьи, приди и сподоби нас увидеть и с радостью ликующее утро вечности, приди и яко солнце просвети тогда бессмертное телеса наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Услышав глас Твой, аще кто жаждет, да грядет ко мне и допиет, молим Тя, Сыне Божий, утоли нашу духовную жажду, дай нам воду живую, и злей нам от Духа Святаго Твоего, да не возжаждем вовеки, с умилением поюще «Аллилуйя». Нетленный, несотворенный, вечный, щедрый душе, праведных хранителю и грешных очищением, освободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатного света Твоего вопиющих Ти. Приди, все боги, и дай нам умиление источник слез, приди и научи нас поклоняться Тебе духом и истиною, приди истине вечная и уясни недоумение ума нашего скудного, приди, жизнь нестареемая, и отжени от нас прельщение краткого века сего, приди, свете незаходимый, и рассей мрак страстей наших и уныния, приди, вечно юная сила, освежи изнемогающих чад Твоих, приди, бесконечная радость, и забудутся невзгоды временные, приди, и иссохшую землю душ наших плодоносну покажи, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ликуй, черь света, святая Мати Сион, украшайся, великая невеста, небеси подобная, светло блистающая Вселенская Церковь Христова, на Тебе почивая Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая, восполняя, и мертвые духом оживляя, и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно Тебе зовущих, Аллилуйя». В мире скорб не будете, рече Господь, где обрящим отраду и кто утешит нас, душе утешителю, Ты утоли наши печали, ходатайствуй у нас воздыхание неизреченными, облегчи сердца молящихся Тебе. Приди, сладкая прохлада труждающихся и обремененных, приди, собеседниче узников и спутниче гонимых, приди, пища алчащих и нищетой изнуренных, приди, пристанище сирым и вдову тишением, приди и уврачуй страсти души телес наших, приди и посети всех жаждущих Твоего озарением, приди и поддержи беспомощных и слабых, приди и научи нас в привременных скорбях обретать и надежду вечной радости, приди, утешителю души святые, вселися в ны. На Святого Духа хулившему не проститься ни в сем веце, ни в будущем, рече Господь, слышаще сие трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными, не уклони сердца наша в словеса лукавстве, обрати от расколов ересей безбожия всех заблудших, и в церкви первенец сподоби во веки веков воспевать «Аллилуйя». Егда отступил Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю, такой аз в день уныния и ожесточения моего доразумею, яко несть во мне Бога, но дай мне ослабно звать и тя души моей отрадо, донди же свет Твой.

Лютую бурю смятения и раздражения, приди и успокой озлобленных житейскими невзгодами, приди и смягчи сердце в день ожесточения и гнева, приди и облегчи согбенных тяжестью креста, приди и сокруши козни смущения и страхования духов тьмы, приди и воссияй нам свет Твой благий, приди и вдохни в нас великодушие, да терпением спасем души наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Спаси нас, Отче Небесный, мы несчастные, жалкие и слабы, и наги духовно, даруй нам злато Твое огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наша, благодать животворящего Твоего Духа, да снидет в нечистие сосуды душ наших и возродит поющих Аллилуйя. Яко Вавилонская башня рушится счастье земное, жалки вся начинания человеческие. Благо мне, яко смирил меси, яко открылось мне в согрешениях и падениях моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творить и ничего же, но благодатью Твоею уповаем спастися. Приди, премудрый строитель жизни, приди, да разумеем и мы спасительные пути Твоя. Приди, яко молния, и освети цель нашего бытия. Приди и благослови всякое благое начинание. Приди и буди помощником в добрых делах. Приди, озаряя в час недоуменный. Приди, даруя дух покаяния, да отвратятся тем грядущие на мир беды. Приди и научи нас присно творить и волю Твою. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал еси, и же от Духа Святаго и Марии Девы во человечився кровью Своею весь мир искупил, на кресте простирая зиждительные руцы до звезд, тем же всю тварь свободить от Божиих содела, сего ради Отцу возлюбленному Сыну искупившему и Духу освящающему поем Аллилуйя. Дух животворящий, яко голубь сошеды на Христа во Иордане, опочил есть и на мне прикупели крещение, но помрачися доброта Его от тьмы грехопадений моих, яко путник заблудшийся, ночью в лесу ожидает зари, тако я жажду лучей Твоих блаже, да не погибну до конца. Приди ко мне запечатленному страшным и великолепным именем Твоим, приди и дай мне зреть мое прегрешение, приди и облегчи совесть мучимую нещадно палимую, приди обнови омраченный Твой образ, приди и рассея греховное видение, приди и научи сострадать и чуждему горю, приди и подвигни мя любить и всякое создание Твое, приди и воздашь мне радость спасения Твоего, приди, утешителю души святы, и вселися в ны. Дух Святый возрождает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, венчает праведников, связует состав церковный, хлеб и вино совершает телом и кровью божественными, о глубино богатства и премудрости Божией, даруй нам венец Твоих даров, всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, до зарения ею, яко чадо света поем Аллилуйя. Кто нас отлучит от любви Божией, скорбли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беды, или меч, аще всего лишимся на земли, имо мы наследие неувядаемое на небеси, но даруй нам, Господи, любить и Тя не словом или языком, но истинным делом и подвигом всей жизни». Приди, души всесильные, и умножи в нас всепобеждающую веру. Приди и дашь нам непрестанное горение молитвенное. Приди, да не охватеет любовь наша в среде беззакония. Приди и не дашь нам отпасть.
в дни гонения и посмеяния веры. Приди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов. Приди и оживи сердца наши кроплением росы Твоя. Приди и непостыдное упование на милость и помощь Божию всели в нас. Приди, уврачуй, освяти и восстави нас, блаже Твою благодатью. Приди, утешителю души святые, и вселися в ныне. Так оглаголит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и прорекут сынови и чери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы сония увидят, души всежеланные дашь, хотя единую от крупиц трапезы сынов утешения Твоего и нам, пламенно зовущим Аллилуйя». Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, Ты воссияешь и в тайнике души, но незабвенно есть святолитие откровения Твоего, от него же страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподобяще в земном житии чистым сердцем узреть тебя и нам, молящимся Тебе. Приди, светоподательная молния вечности, приди и озари нас невечерним сиянием Твоим. Приди, сокровище смиренно мудрых и веселье кротких, приди, водоживая и прохладная среди зноя страстей, приди, ибо вдали от Тебе несть радости и ни покоя, приди, ибо с Тобою всюду небесное царство, приди и возгрей любовь Божию в охладевших сердцах наших, приди и напечатлей в души солнцевидный лик Твой, приди, утешителю души святые, вселися в ныне. Благости рекой неистощимая, души грехов разрешителю, прими моление наше о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления, всех приведи к вечному царствию Святые Троицы, да упразднится Тобою последний враг смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь бессмертия. Аллилуйя! Зрю духом град Божий Иерусалим небесный, яко невеста украшенный солнцевидный торжествующий, слышу ликование праведных на трапезе Господней и голосы ангелов и пресветлого Господа посреди избранных своих. Все отбеже болезни, печали, воздыхание, Царь небесный, седмирицею даров своих, сподоби нас сия вечной радости в Бозе зовущих Ти. Приди, Царю небесный, и седмирицею даров Твоих, нищету нашу духовную покрый. Приди и духом ведения и благочестия сердца наше умили. Приди и возбуди в нас жажду загробного бытия. Приди и запечатлей в души чаяние жизни нетленного века. Приди и открой нам радость грядущего царствия. Приди и дай нам снегосветлую ризу чистоты. Приди и возьми нас на брак агнчий. Приди и сподоби вечной славе Твоей царствовать им. Приди, утешителю души святые, вселися в ныне. О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческая и во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних, да воспоет Аллилуйя. О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных, и преисподних да воспоет Аллилуйя. О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних да воспоет Аллилуйя.
Ангели на небеси светлыми хорами Духу Святому, несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимы, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего. Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное, хвалу нашу, приди и дашь нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная, и всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Придите вернее, Духа Святого прославим сошествием, и же от отеческих недр на апостолов излився, яко водами боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновлением, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Царю небесный, утешителю всеблагие души истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почивай, независный источниче дарований божественных, разделяя их коему жду, як уже хочеши, им же и мы недостойнее освятихомся и на знамена не есмы в день крещения нашего, призри на молитву раб своих, приди к нам, вселися в ны и очисти души наши, да будем уготовани в жилище Пресвятые Троицы, ей, о всеблагине, возвнушайся нашей нечистоты и ран греховных, но исцели я всеврачующим помазанием Твоим, просвети наш ум, да разумеем суету мира, и я же в мире, оживи нашу совесть, да немолчно возвещает нам, я же подобает творите, я же отметати, исправи и обнови сердце, да не источает день и ночь помышлений злых и желаний неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, им же помрачается в нас драгоценный образ Божий, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подай же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да исправив расслабленное сердца и колено, не леностно течем по пути заповедей святых, и тако избегая всякого греха и исполняя всякую правду, сподобимся улучить и кончину мирную и непостыдную, в нити в Иерусалим небесный, и там упоклоняйтесь Тебе купно со Отцем и Сыном, появо веки веков, Троице Святая, слава Тебе, аминь. Души святые всю вселенную собою наполняй, и всем жизнь подавай, от скверных же человек удаляйся, смиренно молю тебя, не гнушайся нечистоты души моей, но приди и вселися в мя и очисти мя от всякие греховные скверны, да помощью Твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и так прославлю тебя со Отцем и Сыном во веки веков. Аминь. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудривовцы явлей, ниспославим Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Егда снишел язык и слия, разделяше язык и вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призвам, и согласно славим все Святого Духа. Апостоли сошествия, утешителя зрящие удивишеся, как в виде огненных язык явися Дух Святый.
Радуйся, царице, матеродевственная славо, всякобо удобообращательная, богоглаголевая, уста ветиствовать и не могут, тебе пети достойно, изумевает же ум всяк твое Рождество разумети, тем же тебя согласно славием. Величаем, величаем тебя, живодавче Христе, и чтим все святого Духа Твоего, Его же от Отца послал Еси, божественным ученикам.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех.

съедает нутро, и от взоров сохранился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

сняда добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова неблаговесть, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс. И потому пошел процесс, молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужны.

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.